0: Откуда ты вообще нарисовался?
1: Это вообще моя заправка.
0: Твоя заправка?
1: Да. Это наша заправка еще в беспределе, а?
0: Где беспредел?